0: Рыцун, кижуаса даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, пивзе дардимандули дростаребиствистхо.
1: Радио Дардиманд. Дростаребисатвис.

давал дороги манс, спрашивает сада эрце, усомен давгиш деби, картул симхеребзе.